0: хотите гласность? Вы хотите перестройка?
1: Momento y todo, que comenzamos con Garbo Perestroika.